0: Продолжает биться.
1: Porque brilla
0: Почему
1: las estrellas?
0: Мои глаза плачут?
1: Porque el mar se apresura
0: la Разве orilla? Они не знают, что это конец света?
1: Las estrellas?
0: Закончилось.
1: La orilla. La orilla.